На Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

Министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: товарищ верховный главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: С праздником.
2: Вольность!

0: Ну что вам сказать? Кровать.
1: Сацали. Мусорнику. Ори тумбо.
0: И то.
1: Да сабель парешо. Ромерис бобломита дакетели.
0: Потому что трубы
1: все поменялись. Да вер дайбан.
0: Извините.

0: გული ჩემენაზე ჯერ კიდევ ფეთქავდა. ეს საშინელებაა.
1: Ну, конечно, чувствуется,
0: что это гемоти грызнёба.
2: Остаток мне не
0: дарченებს арқриан. Масчриан
2: и жарят во хлеб.
0: Да пребиана цаве. Матлоб.
1: Даже не
0: чангалиски арарчоба. Слияна чончхия.